0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгудян Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио Глас Тюркия.
20: Гидареди Амурия Тюркия.
21: Ини Адала радио Суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangya radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Mais Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
4: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
1: Эзо Ифонетис Тюркия.
10: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
10: Ovde Radio Glas Turkiye.
11: Turkiye Ünü Radiosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Yek Ferhang Hezar.